радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские теннисистки привезли медаль из Беларуси, где завершился теннисный турнир «Кубок Солнечного». Воспитанницы спортивной школы «Горизонт» достойно представили Брянскую область и завоевали призовые места. В одиночном разряде первое место у Марии Дущак. В парном разряде Варвара Кавалерова вместе с Дарьей Васильевой из Воронежа стала первой. Бронзовую медаль в паре с Полиной Романченко из Тосно завоевала также Мария Дущак. Брянец Михаил Фокин победил на чемпионате России по силовому экстриму в Сочи. В весовой категории до 90 килограммов Михаил был попросту недосягаем для остальных. Отмечается, на данный момент спортсмен является единственным официальным атлетом региона, выполнившим норматив кандидата мастера спорта по силовому экстриму. Команда Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов выступила на 3-м межрегиональном фестивале культуры и спорта под золотыми куполами в Суздале. На фестивале собрались 15 команд из 13 российских регионов. Участники состязались в джакало, шалфборде, карнхолле и настольном теннисе, играли в бочи и дартс. В этом году дартс впервые провели сразу в двух форматах – классическом и VR. Спортсмены также попробовали силы в спортивном ориентировании, кибератлетике и практическом прохождении маршрута. Для брянской команды фестиваль завершился еще и спортивным успехом. Евгений Бондарь стал бронзовым призером в настольно-спортивных играх. Особым событием стала церемония передачи огня Олимпиады народов мира. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех» прошли в Москве. Команда Брянской области, выступающая на дистанции первого класса в возрастной группе «Мальчики от 8 до 13 лет», заняла 3-е место. Девочки в этой же возрастной группе заняли 9-е место. Ребята, выступавшие на дистанции второго класса в возрастной группе «Мальчики от 10 до 13 лет», заняли 2-е место. И в продолжении физкультурной темы, на занятия физической культурой в брянских школах выделят до 3 часов в неделю. Согласно рекомендациям Минпросвещения России, физкультура остается обязательной с 1 по 11 класс. Что же касается количества часов, то общеобразовательные учреждения выбирают их самостоятельно. Это может быть 2 или же 3 часа. Дополнительные спортивные модули можно добавлять только за счет 3-го часа. Такая программа включает 24 универсальных модуля единоборств, игровые виды спорта и другие, а также отдельные дисциплины для различного возраста. К урокам физкультуры допускаются только дети, которые имеют соответствующие медицинские заключения. Планируя нагрузки, школа обязана учитывать медицинскую группу здоровья каждого ученика. В Брянской области продолжается регистрация на участие кросса нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всероссийскому дню бега, пройдет в ближайшую субботу, 26 сентября. Причем в этом году он вновь пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к нему сможет любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители региона могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или же по любимому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта или зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли участие около 2500 жителей Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Не застелена постель, утро не будет нас совсем.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Нового радио. Ты все правильно делаешь. This one comes from Crazy Nights. It's called Loud.

чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 14. На небе возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. Нас

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвиженец от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын от партии «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 539 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры, а также на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Россияне начали получать единые налоговые уведомления с суммами транспортного, земельного налогового, а также налога на имущество и НДФЛ за прошлый год, сообщили в Федеральной налоговой службе. Всего до 10 октября будет направлено без малого 70 миллионов таких уведомлений. Более 90% из них граждане получат в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами. Федеральные налоговые службы уточнили общий объем.

0: радио. Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

обрести. Можно на небе не досчитаться звезд, а умереть, а умереть.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Ехали медведи?
14: На велосипеде?
13: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
15: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
16: Категория 0+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвиженец от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын от партии «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. В Брянской области во исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 539 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры, а также на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Россияне начали получать единые налоговые уведомления с суммами транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество и НДФЛ за прошлый год, сообщили в Федеральной налоговой службе. Всего до 10 октября будет направлено без малого 70 миллионов таких уведомлений. Более 90% из них граждане получат в электронном виде через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Остальным налогоплательщикам уведомления придут по почте заказными письмами. Федеральные налоговые службы уточнили, общий объем начислений налогов за имущество всех уведомлений составляет порядка 453 миллиардов рублей, что на 10% больше по сравнению с суммой, начисленной годом ранее. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба, ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада, при этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонь, улица Шоссейная, 7. Телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

По правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
1: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
0: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
2: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянске 58 19 66.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
12: Категория 0+.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Авторадио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос, возможно ли любить одного человека всю жизнь, или любовь может рождаться снова и снова. Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+.
8: Эй, води. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
9: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
2: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
3: «Ну, а ты?»
2: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
4: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так о чем мы?
4: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Успенске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже со стороны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности и называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого, сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника, совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи.
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
10: Категория 0+.
11: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
12: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: делаешь.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мам! А мам?
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Инвестиционный климат Брянской области является одной из приоритетных задач правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у Брянщины большой потенциал. Прежде всего в создании производств полного цикла, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Руководитель области сделал особый акцент на теме безопасности приграничья в сельскохозяйственный сезон. Егор Ковальчук сообщил, международная напряженность и близость государственной границы накладывают свой отпечаток как на принятие управленческих решений, так и на жизнь простых жителей городов и поселков Брянской области, в данном случае работников сельскохозяйственных предприятий. В связи с чем Министерство обороны и силовые структуры делают все возможное для защиты аграриев. Егор Ковальчук также выразил уверенность, брянские аграрные предприятия соберут хороший урожай. Показатели ожидаются выше прошлогодних. В Брянской области полным ходом идет масштабная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре завершен капитальный ремонт улицы Калинина, который относится к числу старейших в городе и имеет историческое значение. Ремонтируемая часть протяженностью порядка 3,5 километров проходит вдоль набережной Десны, которая традиционно пользуется популярностью как у жителей города, так и гостей, и входит в число туристических маршрутов. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведены в порядок наружные инженерные сети и обустроенные водоотводные лотки. На проезжей части уложено двухслойное асфальтовое покрытие, отдельное внимание уделено пешеходной инфраструктуре. На тротуарах и остановочных площадках уложена горизонтальная тактильная плитка. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в преддверии зимнего сезона необходимо сформировать актуальную потребность в дорожной технике, при этом определить, какую из них уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Кремле выражают надежду на возвращение Украины за стол переговоров. Москва подчеркивает, трехсторонний переговорный процесс остается приоритетным. Как ранее указал Владимир Путин, ключевыми сторонами для достижения договоренности по украинскому конфликту являются прежде всего Москва и Киев. Однако, несмотря на это, другие страны могут оказывать помощь и поддержку. При этом российская сторона отмечает, подвижек в украинском урегулировании в настоящее время нет. Президент России также подчеркнул, украинские власти одновременно заявляют о якобы готовности к мирным переговорам, но при этом продолжают совершать военные преступления. Наряду с этим Европа подливает масло в огонь. Постоянные заявления о возможной войне с Европой прокомментировали Министерство иностранных дел. Российский дипломатический корпус предупредил, подобные вещи грозят очень серьезными последствиями. Владимир Путин не раз подчеркивал, у Российской Федерации нет никаких интересов заниматься этим, но если Европа совершит подобный акт, это уже будет совсем другая история, и она будет очень короткой. Правительство дополнительно направит 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. По данным Объединенного кредитного бюро, в августе нынешнего года банки выдали россиянам более 35 тысяч льготных ипотечных кредитов на 211 миллиардов рублей. Доля кредитов с господдержкой составила более трети. Добавлю, в настоящее время в России действует 5 ипотечных программ – семейная, дальневосточная, арктическая, IT, сельская, а также исторические регионы. Самая популярная – семейная ипотека под 6% годовых. По оценкам, ее доля в структуре государственных программ составляет порядка 89%. Снижение ключевой ставки не приводит к пропорциональному удешевлению ипотеки. По данным Института развития Дом РФ, средние ставки на ипотеку по рыночным программам сейчас составляют 18,75%, а по семейной – 6%. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 13 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклеиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклеид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада. При этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработали!

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Как рассказать тебе про любовь, не говоря слов розы, слезы, морковь, чтобы вспомнила кровь тот 100-градусный бред. И самые главные слова, слов нет, а есть прикосновение разрядами тока, взгляды, подернутые пеленой поволокой, придыхание прибоем аборт корабля, а тебе бы только ля.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянские теннисистки привезли медаль из Беларуси, где завершился теннисный турнир «Кубок Солнечного». Воспитанницы спортивной школы «Горизонт» достойно представили Брянскую область и завоевали призовые места. В одиночном разряде первое место у Марии Дущак. В парном разряде Варвара Кавалерова вместе с Дарьей Васильевой из Воронежа стала первой. Бронзовую медаль в паре с Полиной Романченко из Тосно завоевала также Мария Дущак. Брянец Михаил Фокин победил на чемпионате России по силовому экстриму в Сочи. В весовой категории до 90 килограммов Михаил был попросту недосягаем для остальных. Отмечается, на данный момент спортсмен является единственным официальным атлетом региона, выполнившим норматив кандидата мастера спорта по силовому экстриму. Команда Брянской областной организации Всероссийского общества инвалидов выступила на 3-м межрегиональном фестивале культуры и спорта под золотыми куполами в Суздале. На фестивале собрались 15 команд из 13 российских регионов. Участники состязались в джакало, шалфборде, карнхолле и настольном теннисе, играли в бочи и дартс. В этом году дартс впервые провели сразу в двух форматах – классическом и VR. Спортсмены также попробовали силы в спортивном ориентировании, кибератлетике и практическом прохождении маршрута. Для брянской команды фестиваль завершился еще и спортивным успехом. Евгений Бондарь стал бронзовым призером в настольно-спортивных играх. Особым событием стала церемония передачи огня Олимпиады народов мира. Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех» прошли в Москве. Команда Брянской области, выступающая на дистанции первого класса в возрастной группе «Мальчики от 8 до 13 лет», заняла 3-е место. Девочки в этой же возрастной группе заняли 9-е место. Ребята, выступавшие на дистанции второго класса в возрастной группе «Мальчики от 10 до 13 лет», заняли 2-е место. И в продолжении физкультурной темы, на занятия физической культурой в брянских школах выделят до 3 часов в неделю. Согласно рекомендациям Минпросвещения России, физкультура остается обязательной с 1 по 11 класс. Что же касается количества часов, то общеобразовательные учреждения выбирают их самостоятельно. Это может быть 2 или же 3 часа. Дополнительные спортивные модули можно добавлять только за счет 3-го часа. Такая программа включает 24 универсальных модуля, единоборств, игровые виды спорта и другие, а также отдельные дисциплины для различного возраста. К урокам физкультуры допускаются только дети, которые имеют соответствующие медицинские заключения. Планируя нагрузки, школа обязана учитывать медицинскую группу здоровья каждого ученика. В Брянской области продолжается регистрация на участие кросса нации. Традиционный массовый забег, приуроченный ко Всероссийскому дню бега, пройдет в ближайшую субботу, 26 сентября. Причем в этом году он вновь пройдет в онлайн-формате. Присоединиться к нему сможет любой желающий, зарегистрировавшись на портале госуслуги. Жители региона могут преодолеть дистанцию в любом удобном месте – в парке, на стадионе или же по любимому маршруту. После финиша фотографию со стартовым номером участника и итогом забега необходимо отправить на официальный сайт Департамента физической культуры и спорта или зафиксировать результат в любом беговом приложении. Добавлю, в прошлом году в онлайн-формате кросса нации приняли участие около 2500 жителей Брянской области. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: 3-2 радио представляет.
3: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день. В эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. Сегодня у нас в гостях начальник отделения номер 2 МОР РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Здравствуйте, Андрей Викторович.
5: Здравствуйте.
4: И сегодня мы поговорим непосредственно о порядке снятия с государственного учета транспортных средств и, конечно же, заденем не менее насущую тему штрафов. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что делать в случае, если машину продали, а штрафы продолжают приходить?
5: Происходит в том случае, если прежний собственник продал автомобиль или так называемый сдал по трейдину, купил новый автомобиль, а свой оставил продавать автосалону либо другим каким-то юридическим лицам. Поэтому в это время, если новый собственник продолжает передвигаться в течение 10 суток и позже, прежнему собственнику приходят штрафы. Для того, чтобы эти штрафы не приходили, нужно по истечению 10 суток со дня продажи автомобиля прежний владелец вправе обратиться с заявлением о прекращении государственного учета, если новый собственник это транспортное средство не поставил на учет в регистрационном органе. Если договор купли-продажи заключен через госуслуги, либо нотариально удостоверен, заявление можно подать через госуслуги, не приезжая в регистрационное подразделение. В других всех случаях, если договор купли-продажи в простой письменной форме составлен, то государством предусмотрено личное посещение прежним собственникам для прекращения регистрационного действия, что, как говорится, не очень удобно. То, что надо приезжать, стоять, сдавать документы и все остальное. Проще заключить договор купли-продажи через госуслуги или нотариальный и, не приезжая в регистрационное подразделение, все это сделать, как говорится, виртуально.
4: Если все же собственнику пришлось приехать в подразделение госавтоинспекции, какие документы необходимо предоставить?
5: Для того, чтобы прекратить регистрацию, для этого нужно предоставить оригинал. Обязательно оригинал договора купли-продажи. Это прописано в федеральном законе по регистрационным действиям. Собственник, либо его законный представитель с паспортом. Если доверенность выдана простая рукописная, ну, в том числе напечатана, это называется простая рукописная, то и паспорт, кто ее выдал, оригинал паспорта. Если это нотариальная доверенность, то можно только со своим паспортом.
4: Многие водители сталкиваются с такой проблемой, когда законному владельцу автомобиля приходят чужие штрафы. Расскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации?
5: Ну, каждое постановление необходимо обжаловать отдельно в срок 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. То есть, либо оно пришло вам по почте, либо его вручили наручно. То в течение 10 суток вы можете обжаловать. Заявление прилагается документы, подтверждающие, что автомобиль был продан для совершения нарушения. Договор купли-продажи, акт приема передачи при наличии. К заявлению должно быть приложено как договор купли-продажи, акт приема передачи при наличии, либо иные подтверждающие дату и время передачи автомобиля документы при необходимости. Ну, еще если, как говорится, все в жизни бывает, то там, если гражданин по какой-то уважительной причине не смог в 10-дневный срок обжаловать или подать на обжалование данного постановления там, или протокола, то срок обжалования будет считаться пропущен. Одновременно с жалобой можно заявить за ходатайство о его восстановлении, указав причину пропуска, то, что там, болели там, или еще что-то, находились там в больнице, ну, всякое жизни бывает.
4: Спасибо. Перейдем к порядку снятия с государственного учета автомобиля. Порядок снятия бывает разным в зависимости от причины снятия с учета. Расскажите, пожалуйста, как поступить собственнику автомобиля при снятии с государственного учета после утилизации транспортного средства?
5: Ну, данная процедура производится также в регистрационном подразделении МРЭО, в любом МРЭО России. На данную процедуру, кстати, в отличие от продажи другому лицу, как мы уже сказали, если договор купли-продажи в письменной форме, то только личное посещение. По данной процедуре можно записаться через сайт госуслуг, прийти к назначенному времени с определенными документами. Это первый документ, это подтверждающий факт утилизации транспортного средства, это будет либо акт, либо свидетельство о том, что его приняли в пункт приема металлолома. Подтверждают также можно справку, подтверждающую фактическую гибель транспортного средства,

0: учета, если автомобиль находится в розыске.
1: Да, это тоже имеют факты в нашей жизни, что машины гонялись, похищались и все остальное. Данная услуга оказывается на основании заявления владельца транспортного средства, в том числе направлена также через портал госуслуг. Это тоже операция, на которую можно записаться, что, опять же, повторюсь, удобно, ну и все остальное сопутствующее. В данном случае собственник приходит с паспортом, с оригиналом паспорта, там, гражданина Российской Федерации, либо иным документом, имеющим право заменять паспорт Российской Федерации. Нами смотрится по базам, если данное транспортное средство числится в розыске, там, Интерполом, либо по России. Мы на основании заявления гражданина снимаем транспортное средство с учета в связи с угоном, хищением данного транспортного средства. Также к этому можно отнести, если транспортное средство было найдено и передано прежнему собственнику, то есть эксперты и иные службы провели проверки, в связи с которых было выяснено, что за данное транспортное средство, кому оно принадлежало, то нужно подтвердить еще факт о том, что транспортное средство было передано прежнему собственнику, у которого угнали его. Потому что такие факты есть. Потому что машины находятся, они уже за новым собственником, машины перебивают, как говорится, хорошо, поэтому не все факты выявляются на месте. Потом впоследствии это выявляется, и данное транспортное средство передаются прежнему собственнику. Тогда собственник, которого было транспортное средство, должен предоставить документы, подтверждающие факт передачи транспортного средства прежнему собственнику.
0: Расскажите, пожалуйста, про порядок прекращения регистрационного учета транспортного средства, если владелец решил выехать за территорию Российской Федерации и полностью покинуть ее пределы вместе с автомобилем.
1: Тут, в принципе, регистрационное подразделение обращается либо гражданин, который выезжает с документом, подтверждающим там его ПМЖ в другом государстве, либо иной какой-то документ, либо это иностранный гражданин, там, например, другого государства, приобрел автомобиль в Российской Федерации и хочет вывести его в свое государство, которым он потом поставит его на учет. Ну, для этого раньше, кстати, это не было, а сейчас для этого нужно автомобиль предоставить на смотровую площадку, написать заявление, предоставить на смотровую площадку с заявлением. Инспектор осматривает данное транспортное средство. Ну, если все в порядке, все хорошо с транспортным средством, то принимаются документы и снимается транспортное средство с учета с вывозом за пределы Российской Федерации с указанием страны, куда оно выезжает. Выдается представителю либо собственнику пластик, в котором будет указано, куда вывозится транспортное средство. Ну, и выдаются транзиты не более 30 дней. То есть на 30 дней выдаются транзиты. То есть на территории Российской Федерации данное транспортное средство более 30 дней законно находиться не имеет права. После этого он в эти сутки он должен вывести транспортное средство за пределы РФ.
0: А если вдруг у собственника что-то пошло не так, и он не успел в этот 30-дневный срок вывести автомобиль, как ему поступить в данном случае?
1: Ну, в данном случае тут поступать законодательство других республик там, или государств, я не знаю, какие у них меры для этого принимаются. Но на территории Российской Федерации данные транспортные средства, если будут остановлены, то на него будет выписан административный штраф и будет предупрежден о том, что нужно вывести его. Меры там, об изъятии транспортного средства и всего остального тут такого у нас нет. И 30-дневный календарный срок, на который выдаются транзиты, он продлен никаким образом не может быть, потому что нет оснований для этого продления.
0: Не менее волнующей для автолюбителей темой является порядок ввоза транспортных средств на территорию Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как правильно это сделать на территории Брянской области и города Брянска.
1: Порядок ввоза у нас регламентирован тем, что они обращаются в таможенные подразделения, как бы это к нам не относится, выдается электронный ПТС. И вот после того, как выдан электронный ПТС, новый собственник, приобретший автомобиль, он должен обратиться для регистрации транспортного средства. Опять же, как законодательно предусмотрено, в течение 10 суток. После этого предусмотрен штраф в регистрационном подразделении от 1,5 до 2 тысяч рублей на дороге. Если остановят административный штраф, на первый раз 500 рублей, ну, а потом там уже штраф либо до лишения права управления. Ну, еще немаловажно, что если даже новый собственник, приобревший автомобиль, ввез его, получил электронный ПТС, данный ПТС должен быть еще действующий, то есть уплачен утилизационный сбор. Еще немаловажно, утилизационный сбор бывает двух видов. Это коммерческий и некоммерческий. Если это коммерческий, то вы можете его продать в течение года, ну, как приобрели, сразу

0: его продать. А если это не коммерческий утилизационный сбор, то если вы продаете автомобиль в течение года, то вас накажет налоговая либо таможенная служба, потому что вы возили для личного пользования. И вы должны, ну, по законодательству не менее года поставить на учет владеть транспортным средством, чтобы этот утилизационный сбор действовал. Если, грубо говоря, к нам обратиться гражданин, который ставит на учет, но в то же время утилизационный сбор для личного пользования был уплачен другим гражданином, то в регистрации транспортного средства будет отказано, так как это не коммерческий сбор. Поэтому тут тоже нюансы есть. Как говорится, граждане, смотрите, проверяйте, чтобы вы не попадали в такие неловкие случаи. Да, и как дополнение ко всему сказанному, граждане, пользуйтесь государственными услугами. Как бы не только для регистрации транспорта, вообще это удобно, хорошо, не нужно стоять в очередях, которые, как говорится, неудобно. Вы пришли к своему времени, на которое вы записаны, прошли там осмотр, если необходим, сдали документы и в течение часа все получили. Это удобно, хорошо и, как говорится, менее вы теряете свое время.
1: Я же, в свою очередь, хочу напомнить, что у нас в гостях был начальник отделения номер 2 МОР РТН госавтоинспекции Брянской области, майор полиции Кротов Андрей Викторович. Спасибо, Андрей Викторович.
0: Пожалуйста, до скорых встреч.
2: Дорожный дозор. Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Рекламная служба 3-2-Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 15. Возможен небольшой дождь, ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 740 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: Вечернее 32 полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель области заявил о необходимости составить дорожные карты и, самое главное, четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализировать ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам. По мнению Егора Ковальчука, важно очень оперативно получить обратную связь от жителей, где работы уже сделано, а где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал: участие в федеральных программах – это возможность получения денег на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то вот культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку, по мнению временно исполняющего обязанности главы региона, стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Режим свободной экономической зоны, установленный на всей территории Брянской области, в значительной степени поспособствует поддержке регионального бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, деловое сообщество в рамках преференциального режима сможет тратить больше средств на развитие, при этом создавать новые рабочие места и стать более гибкими в условиях конкуренции. Кроме того, для предприятий и индивидуальных предпринимателей предусмотрены важные меры поддержки и налоговые льготы. Резиденты свободной экономической зоны пользуются пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Помимо этого, им гарантирована нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестиционных проектов, а также освобождение от уплаты налогов на имущество организации. По словам руководителя Брянского субъекта Федерации, несмотря на непростые вызовы современности, открываются новые производства, создаются новые рабочие места, а жители получают качественные товары и услуги. Егор Ковальчук отметил: социальную ответственность деловой среды и особого уважения заслуживает активная помощь бизнес-сообщества воинским подразделениям и участникам специальной военной операции. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва завершились. Окончательные итоги Центр избирком планирует огласить 25 сентября. Центральные избирательные комиссии указывают, выборные процедуры прошли достойно и спокойно, несмотря на обстрелы, налеты и кибератаки. Организаторы голосования сделали все возможное, чтобы любое нарушение пресекалось моментально. Явка поставила рекорд десятилетия. Так, в 2016 году этот показатель составил 47,88%. В 2021 году уже 51,72%. В нынешнем году превысил 59%. Первые данные показали, 4 из 5 нынешних партий сохраняют фракции в Государственной Думе, в их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пока можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в палате. Всероссийская неделя безопасности дорожного движения для детей, родителей и педагогов стартовала во всех 89 российских регионах. По данным статистики, за 8 месяцев нынешнего года в России отмечается снижение основных показателей аварийности с участием детей до 16 лет. В рамках недели сотрудники госавтоинспекции посетят образовательные организации, где вместе с педагогами проведут с родителями лекции и беседы о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасности поведения на дорогах. Особое внимание будет уделено вопросам безопасной эксплуатации детьми и подростками и мототранспорта и правила использования средств индивидуальной мобильности, а также важности родительского примера в формировании у детей правильных установок при участии в дорожном движении. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Сейчас в Брянске около 13 градусов тепла. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклеиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклеид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада. При этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонь, улица Шоссейная, 7. Телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: Всем привет, мы Брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу песню на 3-2 радио.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаж страны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого. Сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.

0: реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: стряхнуть с ресниц.
1: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Инвестиционный климат в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у Брянщины большой потенциал. Прежде всего в создании производств полного цикла, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Руководитель области сделал особый акцент на теме безопасности приграничья в сельскохозяйственный сезон. Егор Ковальчук сообщил, международная напряженность и близость государственной границы накладывают свой отпечаток как на принятие управленческих решений, так и на жизнь простых жителей городов и поселков Брянской области, в данном случае работников сельскохозяйственных предприятий. В связи с чем Министерство обороны и силовые структуры делают все возможное для защиты аграриев. Егор Ковальчук также выразил уверенность, брянские аграрные предприятия соберут хороший урожай. Показатели ожидаются выше прошлогодних. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 26 года на 30. Для Брянской области это порядка 539 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры, а также на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Центр избирком предоставил предварительное распределение мест в Государственной Думе. «Единая Россия» получает 355 депутатских мандатов, у КПРФ предварительно 40, у ЛДПР 25, «Новые люди» получили 20. «Справедливая Россия» по партийным спискам пока остается чуть ниже 5% барьера. Однако ее кандидаты побеждают в 4 одномандатных округах, поэтому партия сохраняет представительство в парламенте. Нынешняя избирательная кампания стала самой сложной как физически, так и морально. При этом сообщений о нарушениях во время голосования стало заметно меньше. Окончательные итоги будут подведены не ранее 25 сентября. В Министерстве иностранных дел России подчеркивают, результаты выборов подтверждают приверженность всех партий и избирателей внешне и внутриполитическому курсу президента России Владимира Путина. У российских старшеклассников станет больше уроков. Со следующего учебного года 10- и 11-классники будут проводить больше времени за учебой. Минимальный объем учебных занятий за 2 года увеличится с 2170 до 2312 часов, то есть приблизительно на 140 часов. Одновременно изменится система профильного обучения. Школьникам больше не потребуется обязательно выбирать как минимум 2 предмета для углубленного изучения. Согласно новому стандарту, все дисциплины учебного плана можно будет изучать на базовом уровне. Кроме того, впервые закрепляется базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Также норма гарантирует оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 10 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 37 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 10 градусов. Приблизительно такой же температура воздуха продержится на протяжении всей ночи. Атмосферное давление – 739 миллиметров ртутного столба. Ветер южный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклеиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклеид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада, при этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонь, улица Шоссейная, 7. Телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: сбывшихся
1: надежд. Радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48 32.
5: Всем привет! На связи Навлинская группа.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

два радио. В городе партизанской славы 15 часов.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение «ГЭП ЛКК 2.0» прямо сейчас.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвиженец от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын от партии «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва завершились. Окончательные итоги Центризбирком планирует огласить 25 сентября. Центральная избирательная комиссия указывает, выборные процедуры прошли достойно и спокойно, несмотря на обстрелы, налеты и кибератаки. Организаторы голосования сделали все возможное, чтобы любое нарушение пресекалось моментально. Явка поставила рекорд десятилетия. Так, в 2016 году этот показатель составил 47,88%. В 2021 году уже 51,72%. В нынешнем году превысил 59%. Первые данные показали, 4 из 5 нынешних партий сохраняют фракции в Государственной Думе. В их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пока можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в палате. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель области заявил о необходимости составить дорожные карты и, самое главное, четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализировать ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам. По мнению Егора Ковальчука, важно очень оперативно получить обратную связь от жителей, где работают уже сделано, а где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получения денег на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то вот культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку, по мнению временно исполняющего обязанности главы региона, стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики все так же прогнозируют промозглую и дождливую осеннюю погоду. В дневные часы плюс 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклеиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклеид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада. При этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонь, улица Шоссейная, 7. Телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
2: Категория 0+.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
8: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
9: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба. Служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

два радио.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимо противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаж со стороны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые Гаки, Чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого. Сам езжу на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Начмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
8: Не плачь!

0: 2 радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 13. На небе облачно с прояснениями. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 742 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвиженец от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын от партии «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. Инвестиционный климат в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у Брянщины большой потенциал. Прежде всего в создании производств полного цикла, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Руководитель области сделал особый акцент на теме безопасности приграничья в сельскохозяйственный сезон. Егор Ковальчук сообщил, международная напряженность и близость государственной границы накладывают свой отпечаток как на принятие управленческих решений, так и на жизнь простых жителей городов и поселков Брянской области, в данном случае работников сельскохозяйственных предприятий. В связи с чем Министерство обороны и силовые структуры делают все возможное для защиты аграриев. Егор Ковальчук также выразил уверенность, брянские аграрные предприятия соберут хороший урожай. Показатели ожидаются выше прошлогодних. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 2026 года на 2030. Для Брянской области это порядка 539 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальные выплаты гражданам, обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры, а также на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В Брянской области полным ходом идет масштабная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре завершен капитальный ремонт улицы Калинина, который относится к числу старейших в городе и имеет историческое значение. Ремонтируемая часть протяженностью порядка 3,5 километров проходит вдоль набережной Десны, которая традиционно пользуется популярностью как у жителей города, так и гостей, и входит в число туристических маршрутов. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведены в порядок наружные инженерные сети и обустроенные водоотводные лотки. На проезжей части уложено двухслойное асфальтовое покрытие, отдельное внимание уделено пешеходной инфраструктуре. На тротуарах и остановочных площадках уложена горизонтальная тактильная плитка. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в преддверии зимнего сезона необходимо сформировать актуальную потребность в дорожной технике, при этом определить, какую из них уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики все так же прогнозируют промозглую и дождливую осеннюю погоду. В дневные часы плюс 14. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада. При этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
7: Ехали медведи.
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ.
4: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Всем привет! Мы брянская группа «Хардвокер». Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: 11 автомобилей, из которых 4 бронированные. Брянским врачам вручили новый транспорт для оказания медицинской помощи. Подробности через несколько минут.
2: Брянские ребята вернулись с международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как встречали молодых, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
3: На первенстве ЦФО по гонкам дронов в Москве вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Пухляков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
5: Категория 0+.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

начав свою дорогу где-то за Балканами, а дома за 5000 км с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше между котлованами. Тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными. В поисках крыши, что станет для детей спасительной, всю молодость оставили в вагончике строительном. Ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник априкосы, ужин, орехи миндальные. Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья. Молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем. Герои моих комиксов, мои родители.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Ты слушаешь 3-2 радио.
1: И добрый вечер. Так, у нас перегрузка в микрофоне, но мы сейчас решим этот вопрос. Вторник, 3-2 радио и студия 98 начинает свое вещание. Для тех, кто, возможно, еще никогда не слышал, что творится на 3-2 радио по вторникам, я расскажу. У нас такая передача, в рамках которой мы включаем какую-то неизвестную музыку или концертные версии, музыку с пластинок. В общем, все то, что вы никогда не услышите в обычном радиоэфире. И так на протяжении целых 2 часов. В общем, наслаждайтесь. Нас можно услышать, естественно, на волне 87.9 FM. Также за нами можно подсмотреть в группе 3-2 радио в социальной сети ВКонтакте. Там идет прямая трансляция, где все это можно увидеть, благодаря оператору, который сегодня будет мне помогать. Стас у нас сегодня будет управлять камерами. Он снова принес много камер, поэтому картинка должна быть поприличнее, чем она обычно бывает. Ну и у нас по трансляции можно писать свои комментарии, создавая нам интерактив. Ну, Стас начал писать, а так Кристина нас приветствует. Добрый вечер, Кристина. Добрый вечер, Валерий. Стас, нам пишут, что свет закрывает камеру, жаль. А, ну да, я вижу этот свет. Ну, там ничего интересного в этом углу нет. Так, нам пожелала Кристина удачи, спасибо большое, мы будем стараться. Ну, а, кстати, нашу передачу я упустил, забыл сказать. Открыла группа Хэллоуин, запись концерта. Это немецкая пауэр-метал группа. Буквально вчера, но только 27 лет назад, они выпустили альбом под названием Metal Jukebox. Кстати, Jukebox — это же аппарат для проигрывания пластинок. А теперь так называют мюзиклы по песням групп. В общем, впереди музыка, информация, почему мы будем выбирать именно эти песни, и пластинка. А пока мы уйдем на полезную информацию в виде рекламы и вернемся, уже представив нашу пластинку.
2: Сегодня в информационной программе события на телеканале «Брянская губерния».
3: 11 автомобилей, из которых 4 бронированные. Брянским врачам вручили новый транспорт для оказания медицинской помощи. Подробности через несколько минут.
4: Брянские ребята вернулись с международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как встречали молодых, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: На первенстве ЦФО по гонкам дронов в Москве вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Пухляков.
2: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама.
7: Эчман, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло, только не алкоголь.
8: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
7: Ну, диво! Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
12: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
13: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: Студия 98 на 3.2 радио. Мы продолжаем. Мы сегодня в одиночестве. Второй ведущий Антон Запорожец отсутствует. Он где-то бороздит просторы Белоруссии, насколько я знаю. Вчера был замечен где-то близ Гродно. Куда его занесло сегодня, пока неизвестно. Но, надеюсь, появится в комментариях, расскажет, где он. А у микрофона Алексей Тарасов. Итак, переходим к пластинке. На сегодня мы приготовили британскую группу Dire Straits. Как бы именно не сегодня, вчера. Вчера они, но только в 1985 году они попали на первую строчку Billboard 200. Такой вот чарт знаменитый. Поэтому, к сожалению, не могу прочитать аннотацию на пластинку, ее никто не написал. Ну, это какая-то переизданная в 90-х годах почти полулицензионная. Ну, и если мне поможет Стас и запустит проигрыватель, а он, наверное, меня сейчас не очень хорошо слышит, занят камерами, то скоро заиграет группа Dire Straits. А песня Money for Nothing, она на этом альбоме вторая. И мы, надеюсь, правильно настроили без Антона. Тяжело работать, много пультов. Все сложно дается, но надеюсь, у нас сейчас все получится и пластинка заиграет. Ну, попадай иглой в пластинку. Вот, затрещало. А, там рычажок, Стас. Там надо вот, есть рычажок, его просто надо сдвинуть, и игла сама опускается. Ну, и так-то. Это уже диджейские способности Стас проявляет. И пока группа Dire Straits ближайшие 5 песен будет звучать Анна.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.
5: Мы успели послушать Dire Straits группу на пластинке, первой половины альбома. В принципе, кто нас слушает, возможно, у нас есть постоянные слушатели, они когда-то это уже слышали. Это было в прошлом сезоне мы включали однажды Dire Straits. Ну, ничего, повторение, круглая дата у них была. Итак, а у нас есть интерактив под нашей трансляцией в ВК. Итак, нас благодарят за красивый кадр. Так, говорят, два Алексея в кадре, было интересно. Это Стасу респект, он у нас с камерами рулит сегодня. Антон написал нам, он Антон Запорожец написал нам е-ке-ке-ке. Ну, это что-то, наверное, на дорожном, потому что он, насколько я знаю, сейчас по пути в Лиду, где-то там на просторах Белоруссии застрял. Так, про похожесть на Никольского нам написали. Ну и Катерина Петрова, и мы вас приветствуем, опоздавшие, запыхавшиеся и горячо приветствуют всех слушателей студии 98, и, конечно же, отдельное приветствие ведущим. Ведущий сегодня один. Антон покинул студию, он в Белоруссии. Но мне сегодня в студии помогает Стас. Он пытается рулить камерами и делать красивую картинку. Вот, а дальше у нас немного музыки с разных концертов. И следующая должна быть группа, американская рок-группа Bangles, основанная в 81 году. Странная группа, потому что она просуществовала совсем немножко. И у меня есть, так, бумажная аналоговая шпаргалка. В 89-м, 21 сентября, она уже распалась. Но успел записать какие-то песни, которые нам, в принципе, остались у нас на слуху и даже известны. И если получится, то мы сейчас включим, потому что с программой совладать мне, если честно, тяжело. У нас есть радиопрограмма, так как Антона сегодня нет, я пытаюсь всем этим рулить самостоятельно, но это очень тяжело. Ой, все-таки получилось. Группа Bangles, Walk Like an Egyptian.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: 11 автомобилей, из которых 4 бронированные. Брянским врачам вручили новый транспорт для оказания медицинской помощи. Подробности через несколько минут.
4: Брянские ребята вернулись с международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как встречали молодых, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: На первенстве ЦФО по гонкам дронов в Москве вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Пухляков.
2: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3.2 радио представляет.
8: Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
0: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки с симфоническим оркестром «Конкорд Оркестра» вы сможете уже 30 сентября во Дворце культуры БМЗ. Первый в мире танцующий симфонический оркестр представит новое грандиозное шоу «Симфонические хиты» с программой «Колесо любви». Вы услышите все любимые хиты мировых звезд в одном шоу и станете свидетелями захватывающей истории любви. А также сможете почувствовать всю силу этого великого чувства и найти ответ на вопрос: возможно ли любить одного человека всю жизнь? Или любовь может рождаться снова и снова? Музыканты не просто играют, а двигаются в такт музыки, превращая композицию в зрелищное представление. Возрастное ограничение 6+.
8: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

студия 98 на 3.2 радио. И только что была группа R.E.M. А чем она отметилась в этот день? Ничем. Но буквально-таки вчера, но 15 лет назад, в 2011 году, они объявили о своем распаде. А в принципе, это только что прозвучало их, наверное, самая популярная песня, которую все уже слышали больше. Вряд ли кто-то слышал больше музыки от R.E.M. Но группа была интересная, звучали интересно. А вот эта гитара, которая всегда под звучкой шла, это был эксперимент у них. Я видел это интервью, когда они рассказывали, как купили эту гитару маленькую, и гитарист укулеле подобно. И гитарист там пытался на ней что-то сыграть. Так и родилась, собственно, песня «Losing My Religion», которую сейчас услышали в записи из концерта с Трафальгар-сквера. Ну а впереди у нас группа «Scorpions», которая тоже вчера, но только в 1983 году выпустила альбом «Face the Head», и песня с этого альбома «No Pain, No Gain». Если мы успеем, то еще прозвучит группа «Kiss», а о ней скажем потом, уже чуть позже. Ну а сейчас должен начаться «Scorpions».

А в зарубежном часе время уже подходит к концу, и поэтому приходится выходить поверх песни. Это была группа Scorpions, а впереди у нас еще будет песня группы Kiss. Именно в этот день, но только в 1998 году, группа выпускает альбом «Психоциркус». Ну и, соответственно, с этого альбома песня в концертном звучании, а мы с вами услышимся, увидимся в следующем часе. В следующем часе будет русская музыка.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвиженец от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын над партией «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. Выборы в Государственную Думу 9-го созыва завершились. Окончательные итоги Центр избирком планирует огласить 25 сентября. Центральная избирательная комиссия указывает, выборные процедуры прошли достойно и спокойно, несмотря на обстрелы, налеты и кибератаки. Организаторы голосования сделали все возможное, чтобы любое нарушение пресекалось моментально. Явка поставила рекорд десятилетия. Так, в 2016 году этот показатель составил 47,88%. В 2021 году уже 51,72%. В нынешнем году превысил 59%. Первые данные показали, 4 из 5 нынешних партий сохраняют фракции в Государственной Думе, в их числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Пока можно с уверенностью сказать, что «Единая Россия» имеет все шансы сохранить конституционное большинство в палате. В Кремле назвали неприемлемыми заявления об угрозе Европе со стороны России. Как неоднократно подчеркивал Владимир Путин, Российская Федерация никогда не угрожала и не угрожает ни одному из европейских государств. У Москвы нет никаких споров, которые могли бы стать причиной для серьезного конфликта. Очевидно, политическим элитам стран Старого Света необходим внешний враг в виде России, чтобы заставить свое население платить больше налогов. Попытки Европы как-то искусственно раздуть российскую угрозу в средствах массовой информации, чтобы оправдать увеличение военных бюджетов НАТО, являются не более чем газетными утками. Владимир Путин предложил западным странам жить дружно, указал на вырождение политического режима на Украине в диктатуру и назвал приоритеты новой государственной программы вооружений. Граждане европейских стран на выборах дают понять, что не хотят войны с Россией, но лидеры их не слушают. Некоторые в открытую заявляют о подготовке к такой конфронтации. Разработать программы развития муниципалитетов поручил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. По итогам поездок по районам области и встреч с жителями руководитель области заявил о необходимости составить дорожные карты и, самое главное, четко расставить акценты. В первую очередь предстоит решать вопросы, которые остро волнуют большинство людей на той или иной территории. Кроме того, анализировать ситуацию, как ведется ремонт внутридворовых территорий, подъездов к больницам и школам, детским садам. По мнению Егора Ковальчука, важно очень оперативно получить обратную связь от жителей, где работают уже сделано, а где требуется усилить муниципальный контроль. Временно исполняющий обязанности губернатора акцентировал, участие в федеральных программах – это возможность получения денег на поддержку бизнеса и создание условий для жизни. Если промышленность Егор Ковальчук называет фундаментом экономики, то вот культурное наследие – одно из точек роста региона. Причем ставку, по мнению временно исполняющего обязанности главы региона, стоит делать не на создание достопримечательностей, а на раскрытие тех, которые уже есть – старинных усадеб, музеев, ремесел, исторических мест и уникальных производств. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики все так же прогнозируют промозглую и дождливую осеннюю погоду. В дневные часы плюс 14. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада. При этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супони, улица Шоссейная, 7. Телефон 32-77-17, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Студия 98 начинает свой русский час с группы «Сансара». А почему? Потому что Сергей Королев, гитарист и клавишник группы «Сансара», прям сегодня отмечает день рождения. С днем рождения! Группа основана в городе Екатеринбурге, если кто-то вдруг не знал. Итак, мы зашли в русский час. У нас есть немножечко интерактива. Сейчас мы переустановили свет. Теперь мне плохо виден экран. Так, значит, и вновь благодаря эфиру студии 98 музыкальный кругозор расширяется. Ну, какую-то информацию по чуть-чуть мы выдаем. Антон Запорожец, который сейчас где-то в Белоруссии, там на дорогах, пишет нам. Это, наверное, его эмоции по поводу скорости передвижения. Так, Светлана Кондратьева пишет нам: шикарная песня, все в пляс. Стас, привет. Но это было по зарубежному часу, еще комментарий мы там чуть-чуть не успели прочитать. Так, была когда-то песня в студии, очень нравится. R.E.M. был в студии, наверное, про него писали, я помню, он играл у нас когда-то, а может и Скорпы. Ну, ладно, вот, да, хотя вот любимые Скорпы, спасибо, да, нас благодарят. Антон Запорожец, о да, он кайфанул. Угу. И Екатерина Петрова, кстати, это город Владимир, мы уже знаем, пишет: какое бодрое настроение в русском часе. Ох, то ли еще будет. Вы же знаете, Екатерина, как никто, что у нас качели всегда бывают. Мы потом уйдем в такую дичайшую лирику, возможно. Да, да, я посмотрел сейчас на музыку, которая подготовлена после пластинки. Уйдем обязательно. Ну, а пока что мы уйдем на полезную информацию в виде каких-то там рубрик и немножечко рекламы, после чего вернемся с пластинкой.
1: Ты все правильно делаешь. Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
2: 11 автомобилей, из которых 4 бронированные. Брянским врачам вручили новый транспорт для оказания медицинской помощи. Подробности через несколько минут.
3: Брянские ребята вернулись с международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как встречали молодых, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: На первенстве ЦФО по гонкам дронов в Москве вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Пухляков.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: Студия 98 на 3-2 радио. И я уже говорил, за нами можно подсмотреть в социальной сети ВКонтакте, в группе 3.2 радио идет видеотрансляция нашего прямого эфира. И у нас там есть возможность написать нам комментарии. И вот одна из наших слушательниц заметила, что я проигнорировал ее сообщение. дабы хотел оставить его на потом, но она мне напомнила. Потом наступило. Про календарь Кристина спрашивала. Да, есть календарь. 22 сентября. Во всем мире отмечают День защиты слонов. Поэтому, если кто-то не успел защитить...

какой-то, правда, негатив притягивает, ну, что-то ненужное, что-то из прошлого. Также в дом стоит принести веточку рябины. Вот тут уж точно кто не успел, как бы вперед, вперед за рябиной, чтобы прогнать несчастье. Вот, вот вам мотивация. Хотите прогнать несчастье? Вперед за рябиной. Итак, если кому-то в этот день пожелать зла, оно обязательно вернется обратно. Друзья, а я хочу сказать, вообще зла не надо желать никогда. Хоть в этот день, хоть вчера, завтра, в любой день. Давайте не будем друг другу желать зла. Это ж, ну, так себе история. Лучше желать друг другу добра и всего позитивного. Вот, а мы надеемся, что... Так, я в чат немножко залип. Кристина благодарит за календарь. Пожалуйста. Я надеюсь, что мы хоть как-то там ваше настроение подправляем. Вам иногда интересно узнать, что творится на 3.2 радио и что это за студия 98. А сейчас мы... Сегодня мы приготовили пластинку в русском часе. Красивую, белую. И она уже звучала, первая сторона этой пластинки, когда-то в прошлом сезоне. Вот мы решили ее все-таки дослушать. И тем более у нас сегодня Стас, наш оператор, Стас Печегузов, обеспечивает красивую картиночку. И почему бы не показать белый винил? За этим можно подсмотреть в группе ВКонтакте 3.2 радио. Там идет видеотрансляция. Вот сейчас он божественно своей рукой будет запускать пластинку. Так, Кристина отмечает, что какая пластинка красивая, белая. Так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Да, но сегодня мы не привязали к дате эту песню, поэтому она будет в какой-то следующей нашей передаче. А я предлагаю Стасу включать уже пластинку, чтобы нам услышать. Сегодня это группа «Сургановый оркестр». И, кстати, у них юбилей будет альбома «Соль» в следующем году. Никакой привязки к датам, просто белый винил, чтобы было красиво на передаче.

Кстати, у нас сегодня довольно-таки долгая пластинка будет. Целых 7 треков на второй стороне альбома «Соль» Светланы Сургановой. Поэтому наслаждайтесь.

Я хочу поскорее отсюда уйти. Ты забудешь меня, как только выключишь свет, похоронишь сиреневых мыслях покой и вернешься к подстилкам.

Хочу поскорее отсюда уйти. Ты забудешь меня, как только выключишь свет, похоронишь сиреневых.

череде потерь ставлю пробел. Стоп, машина, колеса времени, стоп. Осень, зима, смерть по темени. Уберите время на время. В небе летит самолет.

Нет трав с непривычным для нас названием, а вы теперь самый прочный сплав, его не нарушить пламенем. Как ты там, память моя? Держу тебя за рукава, запонки в лед. Медленно падаю.

0: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Студия 98 продолжает свой эфир. Но, между прочим, вчера, 21 сентября, отметил свой день рождения Валерий Сиверин, российский барабанщик, участник группы «Чайф» с самого начала и по сей день. И поэтому у нас сейчас зазвучит песня группы «Чайф». Кстати, кто ждет от нас эмоциональных качелей, наверное, мы прямо сейчас в них будем переходить. Сурганова так неплохо завершила пластинку, настроение меняя. И поэтому Чайф, наверное, продолжит эту тему. Кстати, был очень классный концерт 1,5 года назад на их 40-летие.
6: Друзей. Весточки нет, грустно. А на душе от свежих газет

0: эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: 11 автомобилей, из которых 4 бронированные. Брянским врачам вручили новый транспорт для оказания медицинской помощи. Подробности через несколько минут.
4: Брянские ребята вернулись с международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге. Как встречали молодых, расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: На первенстве ЦФО по гонкам дронов в Москве вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Пухляков.
2: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: И студия 98 близится к своему завершению. К сожалению, скоро 9 часов вечера, и мы уйдем из эфира. И хочется обратить внимание на наш чат под трансляцией ВКонтакте. Итак, нас благодарят за чай. Душевное завершение сегодняшнего эфира. Но нет, еще не завершение. Так много хочется музыки всякой поставить. Я уже наготовил всего, но все не вмещается. Поэтому постараемся хотя бы пару треков еще запилить. Так, про Эндрю Ллойд Вебера прочитали мои мысли, говорит Катерина. Пластинка была красивая и стильная. Любимая песня Кристины «Белая» у Сургановой. Ну, прекрасно, что мы кому-то даже попадаем по интересам. А сейчас хочется отметить, а почему бы нам не вспомнить день рождения 21 сентября великого известного поэта Сергея Есенина? И что-нибудь бы такое услышать интересное. Например, что-нибудь из последнего. Самое вот... наверное, мистическое и довольно-таки странное. Поэтому Алексей Горшенев, группа «Кукрыниксы» и на стихи Сергея Есенина «Черный человек».

К сожалению, совсем мало минут остается, и студия 98 была с вами на волнах 3.2 радио во вторник вечером, как и обычно.

А теперь, чтобы не казалось, что будет звучать только рок-формат, 13 сентября отметил свои 75 лет Александр Розенбаум. И поэтому у нас какая-то нестандартная песня зазвучала. Мы сейчас попытаемся это исправить. Я надеюсь, у нас все получится. Буквально минутку нам внимание, но... А, кстати... Нет, все-таки я доверился своему сотоварищу. Он скачал немножко не ту песню. Не получилось у нас включить Александра Розенбаума из мюзикла. Я хотел включить песенку. Ну, в принципе, у нас еще один эфир будет в сентябре. Почему бы и нет? Мы успеем еще в сентябре отметить эту дату. А сейчас у нас приготовлен еще один трек. Это группа Лига Блюза. Я отменяю этикет. Ну, вообще, день памяти этого артиста Рутуняна в этот день. Ну, была интересная группа. Она была отмечена как самая известная легендарная блюз-группа России. Поэтому мы оставляем ее слушать вам, а сами уходим, чтобы через неделю вернуться. То есть я ухожу, чтобы вернуться вместе с Антоном ровно через неделю, в следующий вторник. Мы с вами услышимся на волнах 3.2 радио 87.9 FM, а еще будет трансляция, как и сейчас. Можете чего-то там написать на прощание. Пока что она еще будет идти буквально какую-то там минутку или две. Всем пока, как обычно, всем, ну, естественно, любви и хорошей музыки. Пока!

Кристина, Екатерина, спасибо вам за приятные слова. Еще один классный вечер и классный эфир, пишет Катерина. И спасибо за сегодняшний теплый эфир, пишет Кристина. Спасибо вам и всем, кто нас слушал. До встречи через неделю в это же время на волнах 3.2 радио.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальных собственности. Итоги проверки, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже со стороны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого, сам я на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18:40 на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
5: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
6: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
5: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
6: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: пульс. Это страсть. Это рок. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук, назначенный в мае нынешнего года временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области, заручился наибольшим количеством голосов на выборах главы региона. По предварительным итогам обработки бюллетеней он набрал порядка 67,5% голосов избирателей. Следом за представителем «Единой России» идет выдвижение от КПРФ Андрей Архицкий. На его счету 14,91%. На третьей строчке Руслан Титов, выдвинутый ЛДПР, чуть более 8%. Далее в пятерке участников предвыборной гонки на должности губернатора расположились представители «Справедливой России» Алексей Тимошков 4,7% и партии «Новые люди» Александра Казачкова, набравшая 3,73%. Депутат Государственной Думы предыдущего созыва Николай Щеглов уверенно опередил своих конкурентов на выборах в Брянской области с результатом 61,77% голосов избирателей региона. По Унеческому одномандатному округу номер 82 на выборах в Государственную Думу победил Олег Матыцын от партии «Единая Россия». Он набрал 65,3% голосов. Инвестиционный климат в Брянской области является одной из приоритетных задач правительства региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, у Брянщины большой потенциал, прежде всего в создании производств полного цикла, перерабатывающей промышленности и машиностроения. Руководитель области сделал особый акцент на теме безопасности приграничья в сельскохозяйственный сезон. Егор Ковальчук сообщил, международная напряженность и близость государственной границы накладывают свой отпечаток как на принятие управленческих решений, так и на жизнь простых жителей городов и поселков Брянской области, в данном случае работников сельскохозяйственных предприятий. В связи с чем Министерство обороны и силовые структуры делают все возможное для защиты аграриев. Егор Ковальчук также выразил уверенность, брянские аграрные предприятия соберут хороший урожай. Показатели ожидаются выше прошлогодних. В Брянской области в исполнении поручения президента России Владимира Путина списана задолженность по бюджетным кредитам в сумме без малого 6 миллиардов рублей. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, таким образом государственный долг субъекта федерации сократился с 13,5 миллиардов рублей до 7,5 миллиардов рублей. Кроме того, президентом принято решение о переносе сроков оплаты задолженности по бюджетным кредитам с 26 года на 30. Для Брянской области это порядка 539 миллионов рублей. Как указал Егор Ковальчук, средства будут направлены на социальную выплату гражданам, обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры, а также на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В Брянской области полным ходом идет масштабная работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог. Так, в областном центре завершен капитальный ремонт улицы Калинина, который относится к числу старейших в городе и имеет историческое значение. Ремонтируемая часть протяженностью порядка 3,5 километров проходит вдоль набережной Десны, которая традиционно пользуется популярностью как у жителей города, так и гостей и входит в число туристических маршрутов. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведены в порядок наружные инженерные сети и обустроенные водоотводные лотки. На проезжей части уложено двухслойное асфальтовое покрытие, отдельное внимание уделено пешеходной инфраструктуре. На тротуарах и остановочных площадках уложена горизонтальная тактильная плитка. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в преддверии зимнего сезона необходимо сформировать актуальную потребность в дорожной технике, при этом определить, какую из них уже необходимо выводить из эксплуатации, какую приобретать и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра днем погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики все так же прогнозируют промозглую и дождливую осеннюю погоду. В дневные часы плюс 14. Атмосферное давление 743 мм ртутного столба. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Осень – традиционная пора для любителей тихой охоты. Леса манят обилием грибов и ягод, но именно дикорастущие лесные дары остаются одними из главных накопителей радиоактивного цезия-137. Как отметили в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных, грибы и ягоды подлежат обязательной лабораторной проверке на радионуклеиды цезия-137, одного из главных техногенных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Этот радионуклеид обладает значительной подвижностью и долгим периодом полураспада, при этом он способен хорошо растворяться в жидкостях, в том числе в крови человека, и переносится по всему организму. Грибы – рекордсмены по его поглощению. В них концентрация цезия-137 может быть в 20 раз, а то и больше, чем в окружающей почве. Получить подробную информацию о порядке проведения и стоимости исследования можно по адресу: Брянский район, село Супонь, улица Шоссейная, 7. Телефон 327717, код Брянска 4832. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд-Царь».

пульс. Это страсть. Страсть. Это

Как кайфово в небе синем, что так высоко над головой. И пока я пел песни с птицами,

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Мне по наследству достался старенький портрет. Нет,

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Международные автомобильные концерны призывают остановить китайскую экспансию. Но почему? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Китайские автопроизводители все чаще подвергаются критике за чрезмерно активное продвижение на мировые рынки. Причем главным инициатором таких обвинений выступают, как вы думаете, кто? Да-да, вы совершенно правы, Соединенные Штаты. В Америке компании из Китая уже столкнулись с серьезными барьерами. Сейчас их автомобили фактически не допускаются к продаже в стране. Вашингтон поясняет подобные шаги, разумеется, стремлением оградить местную индустрию. Тем не менее, многие американские концерны продолжают сотрудничать с китайскими партнерами и внедрять их разработки. Напомню, еще в 2017 году президент Дональд Трамп в свое первое пришествие поручил управлению торгового представителя провести разбирательство против Китая. Поводом стали подозрения в незаконном заимствовании интеллектуальной собственности. Итоги проверки, конечно же, ожидаемо показали, что Китайская Народная Республика якобы оказывает давление на американские фирмы и организовывает кибератаки ради получения технологий. Оцененный ущерб составил 600 миллиардов долларов. В ответ на экономическую агрессию Трамп распорядился ввести добавочные 25% пошлины на китайские товары, конечно же, и на автомобили. При Джо Байдене ограничения еще ужесточились. В 2024 году Соединенные Штаты решили обложить китайские электромобили пошлиной в 100%. Власти аргументировали это необходимостью противостоять Китайской Народной Республике и защитить местных игроков. Ну, казалось бы, ничего нового, да? Байден также подчеркивал, что машины из Китая похожи на смартфоны на колесах и способны угрожать безопасности страны, собирая сведения о людях и инфраструктуре. В начале второго президентского срока Дональд Трамп анонсировал новые меры в автопроме – введение 25% пошлин на весь импорт машин и запчастей, изготовленных вне Соединенных Штатов. О, как ловко, а? Отмечалось, что это тоже должно способствовать возвращению сборочных предприятий в страну. Недавно Трамп заявил, что не против допуска китайских автокомпаний на американский рынок, но при условии организации производства внутри штатов и предоставления рабочих мест местным жителям. Какой молодец, а?
0: Автомобильные факты.
1: Когда-то ведущие мировые державы тихо приняли такую концепцию, идущую вразрез логике и экономическим принципам, и теперь повторяют как заклинание истории о недобросовестной конкуренции и присвоении чужих разработок, а также шпионаже со стороны Китая. В общем, ничего нового. Китайские власти, как и следовало ожидать, отклоняют все претензии по вопросам безопасности, называют ограничения искусственными преградами, создаваемыми для торговли. Пекин решительно возражает против пошлин и расценивает их как нарушение норм мировой торговли. Любопытно, что в Турине недавно прошел традиционный автосалон. Центр города стал огромной выставочной площадкой под открытым небом, где участвовали 47 марок и представили 200 автомобилей. Было примерно 40 премьер. От обычных серийных моделей до экзотических спорткаров и концептов. И что забавно, на китайцев перевесили европейские логотипы, и вот они красуются, стоят. Ничего не напоминает? Итог. Уже знакомые гаки, чанганы и прочие по списку. Я, честно говоря, не против всего вот этого, сам я на китайца, но вот эта вот гнусность, которая видна во всем, исходит от одного известного всем источника. Совсем не украшает тех, кого мы когда-то ценили, пока нас просто использовали. И такая тенденция заметна во всем и везде, как говорится, по всем направлениям. Так что русский Иван, да и Мария где-то рядом с ним, не будьте слишком доверчивы. И удачи.
0: За баранкой.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 9. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: от боли должно быть немножечко проще. Пусть ночь станет днем, идем же, идем, остальное расскажешь попозже.
1: В регионе 32:00. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: когда проснулся, а точнее не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

опять куда-нибудь, куда-нибудь. Извини, но я уйду опять.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 11. На небе пасмурно, ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

это не к добру. Кроссовки на снегу почему-то не оставляют след, знаешь. А ведь мое восхождение ко дну началось с 18 юных лет. И